0: Никого не говори, никого не гову. Никого не говори, вари, вари, вари, вари, вари. Никого не говори, никого не гову. Никого не говори, вари, вари, вари, ву. Никого не говори, никого не гову. Никого не говори, вари, вари, вари, ву. Никого не говори, никого не гову. Никого не говори, вари, вари, вари, ву.
1: Ô gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso, isso que é bom. Um pedaço só pra ti, um pedaço só pra ti.
0: Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, vum. Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, vum.
1: Olha a bateria.